Боже, Тебе дал на тем свету, да би мел как сокол очи, кай би далко видел. Боже, Тебе дал на тем свету, да би мел как главу перья, кай би легко летел. И штел би, Боже, држати у средини срца, как јабука држи кошчицу. И штел би у љубити ту драгу срце моје,